иллигиахажунга иккасуттаиллунга суангажаулукаттананга ухаутижаутуин лунгилинниати тау юяагама ухаутингагун тайма пиннарта нангуттига ангуиннату упингаангулимман сикку ауллассималлимман увахисиллигиа менгутувунга ангутиа хаутама аттаутсиугулуам маккуугулуамман ангукаттаман ухаутиниаллугу илланганни тахасакига иллуми тупиммиюн ниуфиугиахаттагатта тикиммата иллаву пуисимаю иллангани утсюхаттамиюн атунгатсанин таима пиллагама пингасугаагиинниамма хисинни пиягилауттинага ухаутиаллугхага айппага ангугигивин таима ухаутиакку сунаува тайна сакега тусааққаунгитун тупиммиюн тиагул тилгу тикитауллуниаммертамууттаннут аққусаажунут униккаанеаллуни уванни униккаути хажук тусааллуниааллугу униккааю уккуаақалликхунга оқаттайлингитумин тайма оқарлатуугалуан иққасулунгитунга июсилламилу оқаву таава ангугигивин имайлиннинник хувиасусимажун тайна саккига тайма пиллақатталаугама анаанаккут нилаутималлаугуннаагама атаатаккутни айппақаллунга сакиккут нингиннагааллунга наақхаулунга иллай таитсумунга тайма асяннуунеаллигиммиюнга иллай таха хартсанс пеми нифихалаугулуаммиюгун тайна нуққамат 19 нага сунаусиммага аулажилунгитага таймангасуани каваман стори хайниаллута каваман стори хайналтилута маани инуи хани махаттатлугит нэрсэ хатталунгимат укуахин сиккут икалугиасиниартик найнимиуник маматтугалник хаққуяақулник сунагални ханимаю нихисуунгинни каваман стори питаххатталунгима таитсумани икалугалаа икалугалаагасоорлиниувиффиақултаалаутту миккиюмин таинна таймангани атаммиюн иллуартуалу имаа кинаулахарани аккилсасиффиги суигаттигу лаугаттигу мааннамунут кинаулаву кинаулалиугунналлугуннаагатталли маанна увагу нингиунгулиттут утаққитуиннахаттагатта саннагасоорталу кинаулагалаамми сунагарлу митсурта пехаттагатта таинна чаккиутиккаарнау таққиалу наама кисиан тикихаттамат кисиан таима амигалуаттатни писигасуангиннарта хуллитинут фуунитинут утсуалуммут хиюннут илууннангиннут авигасуахаттагаттигу чаккивутикилласнамат ақилсавуллу пигасуаллугит упиннагата илангани ақилсахуту юулиахаттагу таққи наама кисиан тикитауллассиннахаттагатта асиан сангугииммигама таха атаатага инууттиллугу ауллаасиммахатталаугатта тупиммиингинналун уннангинта укиатсаами уккиуми атаатага таима хиуян туалуққаарнагу ауллаасималлигатта увагу сугусиалууттилта туккисиллухатнагу илангани кангианут китаанут илиуққай хуйихаттатлугу атаатага атаатага упиннаан туккисиллу нгинатта таффунгаунгиту иллихатта хууллахаттату илангани таппиасуллахаттарта ааннититтаугаами ааннититтау хатталаугата наалангитуугатта таима атаатага хиюттахаттарни киллуутиммуулунгиту уллимаутиммут напаатту хупиллугу иллулиухатталауттук иллувигак наат иллу иллусуак иллусуаллиухатталлутин нунаянут симиттуллугу симиттуихаттарни нунаяну уджунун таима нунаяллагинни илитсихаттагимагални кисиани игалаахаттарта пуию иналуангиннин киююалуухаттарни хиюянангитуугами тааккуа атсанганнигит хуллуллугит